0: Kapojo Latvija.
1: Zlodinu Latviju.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Šodien ir jums studijā mācīties misionārs Daniels Pedraza.
5: Labdien.
4: Un es Aivars Treimans. Bet šo raidījumu iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa no 1. Panta. Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dāras kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu zaru, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļināst. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējāt darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakals, to savāc un iemet ugunī, un tie sadag. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Itin, kā es esmu turējis savu tēvu baušus un palieku viņa mīlestībā. Amen. Tas ir Dieva vārds, bet šodien ar mums studijā ir pēc ilgāku pārtraukumu mācītais misionārs Daniels Pedraza. Un saka lūdzu, kas ir tas, ar ko tu šodien gribi dalīties ar klausītāju?
5: Dobrī dien.
4: Labdien.
5: Сегодня я хотел бы делиться своё свидетельство.
4: Šodien es gribētu dalīties ar savu liecību.
5: И как Бог нас призвал на миссию.
4: Kā Dievs mūs aicināja misijā.
5: Очень часто бывает, когда мы слышим, через чего другой человек прошёл, это ободряет, благословляет и полезно для своей жизни.
4: Bieži mēs dzirdām, kā Dievs ir aicinājis kādu cilvēku citu, un tas mums dod, aicina mūs, svētī mūs, lai arī mēs tā varētu darīt.
5: Поэтому надеюсь, что то, что я сейчас расскажу, может благословить вас.
4: Un es ticu, ka tas, ko es tagad pastāstīšu, varētu jūs svētīt.
5: Просто я сегодня чувствовал, что я должен рассказать про себя.
4: Es vienkārši šodien jūtu, ka man ir jāpastāst mazliet par sevi.
5: И про то, что как Бог нас вёл сюда, в Латвию.
4: Un par to, kā Dievs mūs atved šeit uz Latviju.
5: Начнем сначала.
4: Bet sāksim no sākuma.
5: Я родился в Аргентине.
4: Es dzimis Argentīnā.
5: Katolīčiskai семьей.
4: Katoļa ģimene.
5: И много Бога, о Боге знал.
4: Daudz par Dievu zināju.
5: Но я Бога не знал.
4: Bet Dievu nezinu, nepazinu.
5: Как я познал Бога?
4: Un kā es iepazinu Dievu?
5: Мне было 19 лет.
4: Man bija 19 gadu.
5: Я служил в армии.
4: Es dienēju armijā.
5: И началась война против Англии.
4: Un sākās karš pret Angliju.
5: Фолклендские острова.
4: Фолклендо крізе.
5: Может быть, кто-то помнит.
4: Varbūt kāds to atcerās.
5: И я испугался.
4: Un es izbijos.
5: Умереть.
4: Nomirt.
5: Потому что была готова группа. И в этой группе был я, которая должна отправиться на фронт.
4: Тапец, как бы я готова группа, он шай группа, бы есть, он шай группа, бы я до дас фронт. Но
5: это длинная история, но Бог меня спас.
4: Это се гарш стас, бы Диос мне изглав.
5: Ситуация, я познал Бога.
4: Он шай ситуация, все познал Диос.
5: В церкви, которая потом стала моей семьей духовной, моей церкви.
4: Да. Драудзе, кур пес там клюв пар ман, ман, ман димен, пар манам маям, карегаям.
5: И сразу я понял, что Бог мне хочет пользовать мою жизнь.
4: Он узрез я сапрат, как Девс вэлас летовать ману дзию.
5: И тогда, ну, учился.
4: Тад эс мациос.
5: Учился в семинаре.
4: Мациос семинара.
5: И во время семинара.
4: Он семинар лайка.
5: Мы уже с женой учились вместе.
4: Мы с копар севе у мациям вместе.
5: И последний год нашего обучения.
4: Он пэдэя мус апмацибс года.
5: Длилась 4 года.
4: Апмаци бил 4 годс.
5: Пришел человек.
4: Отнац цилвакс.
5: Он был человек, который родился в Испании.
4: Viņš bija cilvēks, kurš bija piedzimis Spānijā.
5: No, kad on bija malāziem, on bija svišennikam.
4: Un tad, kad viņš bija gados jauns, viņš bija kalps baznīcā.
5: I он говорил про Испанию.
4: Viņš runāja par Spāniju.
5: Думаю, что он родился в Испании.
4: Tāpēc, ka viņš bija piedzimis
5: Spānijā. Он жил в Аргентине.
4: Bet dzīvoja Аргентинā.
5: И он начал про Испанию говорить.
4: Un viņš sāka stāstīt par Spāniju.
5: И проповедовал.
4: Sludināja.
5: И в конце проповед.
4: Un vārdu beigās.
5: Он сделал призыв.
4: Viņš izteica aicinājumu.
5: И призыв звучал так.
4: Un šis aicinājums skanēja šādi.
5: Призыв в Испанию и помоги нам.
4: Nāc uz Spāniju un palīdz mums.
5: Потому что он сам собирался ехать в Испанию проповедовать Евангелие.
4: Tāpēc, ka pats viņš gatavojās doties uz Spāniju, lai sludinātu Evangeliju vēstu.
5: И он вызвал нас.
4: Un viņš paaicināja
5: mums. Viņa в это время уже 24 года, по-моему.
4: Un šajā brīdī man jau bija 24 gadi.
5: Молодые люди.
4: Visi mēs jauni cilvēki.
5: Он вызвал нас. И сделал приглашение... Если кто-то думает, что Бог может пользовать его в намисе, приходите вперед.
4: Un viņš aicina, ja Dievs liek tev sirdī domāt, kad viņš tev aicina misijā, dodieties uz priekšu. Es par jums lūkšu.
5: Я буду молиться. И он молился за нас.
4: Un viņš lūdz par mums.
5: И когда он молился.
4: Un tad, kad viņš lūdz par mums.
5: Мы с женой ничего не чувствовали.
4: Mēs ar sievu neko nejūtām.
5: Но пришло убеждение.
4: Bet atnāca pārliecība.
5: Убеждение в том, что Господь нас призывает на миссию.
4: Pārliecība par to, ka Dievs mūs aicina misijā.
5: Это уверенность.
4: Vēlreiz saku,
5: Это
4: pārliecība.
5: Призвание.
4: Aicinājums.
5: Тот день я говорю всегда, Бог нас призвал на миссию.
4: Un tāpēc es saku, šai dienā Dievs mūs aicināja misijā.
5: И, конечно, закончили обучение, закончили ну, наш семинар.
4: Protams, pabeidzam mācīties, pabeidzam semināru.
5: Поехали обратно в нашу церковь.
4: Braucam, devamies atpakaļ uz mūsu draudzi citā pilsētā.
5: И там служили, как помощник пастора, 5 лет.
4: Un tur kalpoja, kā mācītāji palīgs 50 gadus.
5: Visu время думая о Испании.
4: Bet visu laiku domāju par Spāniju.
5: Мы думали, что обязательно мы поедем в Испанию.
4: Es domāju, ka mēs tiešām dosimies obligāti uz Spāniju. Lūdzam par Spāniju.
5: Читали много о Испании.
4: Daudz lasījām par Spāniju.
5: Но с языком никакой проблемы, потому что у нас тоже самый язык.
4: Ar valodu nebija nekādas problēmas, jo mums tāda pat valoda.
5: Наши предки, они приехали из Испании тоже.
4: Mūsu senči bija atbrauca no Spānijas.
5: Дедушка мой из Испании, бабушка моей жены из Испании.
4: Mans vecais tēvs ir no Spānijas, sievas vecā māte no Spānijas.
5: И тогда мы думали, что единственное место, где мы можем и хотим служить, это Испания.
4: Un tad mēs domājam, ka vienīgā vieta, kur mēs gribam kalpot, tā ir Spānija.
5: И 5 лет.
4: Un tā 5 gadi gatavojamies.
5: Но вдруг в 91 году.
4: Bet pēkšņi 91. Gadā.
5: Мы все знаем, что произошло.
4: Mēs visi zinām, kas notika.
5: Распад Советского Союза.
4: Padom Savienības sabrukšana.
5: Кстати, нам это было без различия. Нам все равно, что там здесь происходит.
4: Mums tas bija vienaldzīgi, kas notiek šeit, šī reģionā.
5: И прошло какое-то время.
4: Un pagāja kāds laiks.
5: И один друг нас приглашает приехать в Белоруссию.
4: Un viens draugs mūs aicina atbraukt uz Baltkrieviju.
5: Мне это было... совершенно неинтересно.
4: Man tas bija galīgi neinteresanti.
5: Мы думали, нет, Испания.
4: Mēs domājam, ne, Spānija.
5: Только Испания.
4: Tikai Spānija.
5: И я отказался.
4: Un es atteicos.
5: Отказался на это приглашение.
4: Es atteicos.
5: Это был пастор, который нас пригласил.
4: Tas bija mācītājs, kas mūs aicināja.
5: Мы отказались.
4: Mēs atteicamies.
5: Не зная, что Бог... хотел пользовать его, чтобы направлять нас.
4: Nezinot to, ka Dievs gribēja viņu lietot, lai mūs ievirzītu.
5: No, когда я отказался,
4: bet tad, kad es atteicos,
5: я потерял мир.
4: Es pazaudēju mieru savā sirdī.
5: Я не знал, почему, но потом узнал это, потому что я Богу сказал нет.
4: Es nezināju no sākuma, kāpēc, bet es tam uzzināju.
5: Tad я два месяца мучился с этого состояния, что, ну, не знал, почему.
4: Tāpēc, ka es pateicu Dievam, nē, es divus mēnešus mocījos ar šo stāvokli.
5: No atnāždi maļās utram svajai komnatiem jā vīzīl vīzīņiem.
4: Bet vienu rītu, lūdzot savā istabā, es redzēju vīziju.
5: Jā vīzīl kartīnu.
4: Es redzēju glaznu.
5: Možno v svajom sērsi, nie fiziķiska.
4: Ne fiziska, bet savā sirdī.
5: Я видел, что есть поле.
4: Es redzēju, ka ir laukas, liels laukas.
5: Золотая.
4: Zelta.
5: Gatava na žātvu.
4: Gatavs pļaujai.
5: И в этой стороне, в одной стороне этой картины были тысячи работники, которые собирались жатву.
4: Un vienā šās gleznas malā bija strādnieki, kuri tūkstošiem, kuri savāc šo ražu.
5: И на другой конце.
4: Bet otrā pusē.
5: Только двое или трое.
4: Tikai divi vai trīs.
5: И я понял.
4: Un es sapratu.
5: Что в Аргентине были достаточно много служителей.
4: Аргентина бы пятикош дал скалпотай.
5: В то время было пробуждение.
4: Та и бриди бы от мода.
5: А и были места на земле, где нужны были делатели.
4: Бет бы ветус у земс, куда бы вайдзи еще даритай.
5: Простые делатели.
4: Венкаш дарит.
5: Люди готовы работать для Бога.
4: Человек, который готов страдать Девом.
5: И я понял, что Господь мне показывал, куда идти?
4: Он и сопрот, когда Дьявол мне рада, только где, где
5: есть нужда,
4: только ревайдзи.
5: И то время в 90-х годах,
4: он тане лайка 90-х годов.
5: Огромная нужда.
4: Билет лил вайдзи.
5: Учителей,
4: школотаем,
5: евангелистов,
4: евангелистов.
5: И вот я, можно сказать, я начал плакать.
4: Он и сокровдат.
5: И я согласился с Богом.
4: Un es piekrītu Dievam.
5: Tad moment, kad es saglāsīlsi.
4: Un tajā brīdī, kad es piekrītu.
5: Rādas napalnēlā mēs žīsni.
4: Prieks piepildīja man dzīvi.
5: Ja ponēlis, to Bog snova vizivājot nās.
4: Un es atkal sapratu, ka Dievs mūs atkal aicina.
5: I šo no mista pīsāņa,
4: un vēl vienu rakstu vietu.
5: Kada napisana polie, jest mir.
4: Ir rakstīts, ka pasaule tas ir...
5: Bez mīra, ta polie gospodnie.
4: Bez...
5: Nie tolika adnai strana, nie tolika... Один город.
4: Не только одна пилсет, не только одна лаус, но вся пасаула.
5: Это поле, где мы можем работать.
4: Это лаус, где мы можем страдать.
5: И я понял, что я ограничивал себе.
4: Он не сопрот, что я себе обижаю.
5: Думая, что я только могу служить в Испании.
4: Думая про то, что я колпот, только Испания.
5: Или в Аргентине.
4: Ой, Аргентина.
5: И все.
4: Он весь.
5: Но я понял, что... для Бога все народы важны, он bet, любит всех.
4: Bet es sapratu, ka Dievam ir viss tauts svarīgs.
5: И первый раз в жизни я начал молиться.
4: Un pirmo reizi dzīvē es sāku lūgt.
5: За людей, которые жили в этот час мире.
4: Par cilvēkiem, kas dzīvo šajā pasaules daļā.
5: И с нуля начал изучать, что здесь есть страна, как Латвия, Эстония, Литва.
4: Un no nulles sāku mācīties, ka šeit ir tādas valsts kā Latvija, Lietuva, Igaunija.
5: A katorik ja daži nekādā neslēšu ranšu.
4: Par tādām, par kurām es pat agrāk nebiju dzirdējis.
5: Kad tā dien, ja saglāsīlsies Bogam.
4: Tanī dien es piektu Dievam.
5: Pagavārīs ženoj.
4: Aprunājos ar sievu.
5: Slava Bogu, anā saglāsīlās.
4: Paldies Dievam
5: viņa piekrīt. Anā toži čūstvala.
4: Viņa to arī jūta.
5: Kad prisīvājot nās.
4: Kad Dievs aicina mūs.
5: I tik tudā, где мы раньше никогда не думали ехать.
4: Я только агрок, мы с вами не бьем дома ехать.
5: Мы никогда не собирались.
4: Мы никогда не бьем готовы.
5: Даже не знали, что существуют такие страны.
4: Вот не знаем, когда от своего сексиста.
5: И тогда мы начали готовиться.
4: Вот мы так готовились.
5: Прошло как-то несколько месяцев.
4: Погай, вайрак меньше.
5: И приехали.
4: Он отбрался.
5: Первый раз.
4: Pirmo reizi.
5: Bielorusija.
4: Uz Baltkrievija.
5: Gdzie tam služili.
4: Tur kalpojam.
5: 4 gada.
4: 4 gadus.
5: Tam izučali ruski jāzīk.
4: Tur mācījāmies krievu valodu.
5: I tam služili. I atkrīli atnu cerkav.
4: Un atvēram vienu draugu.
5: Što ja haču skazāt sētam?
4: Pilsētā Minska. Un ko es ar to gribu teikt?
5: Uroki, katru ja učilsi.

0: jebkuru un sūta tur, kur viņš to grib.
1: Я всегда говорю, что в Аргентине живут очень много украинцев.
0: Es vienmēr esmu teicis, ka Argentīnā dzīvo ļoti daudz
1: ukraiņu.
0: Ukraiņu bērni.
1: Которые переехали в начале века, да, 20-го века.
0: Kuri atbrauc uz Argentīnu 20. Gadsimta sākumā.
1: Они знают языка.
0: Viņi zina valodu.
1: Они знают культуру.
0: Viņi zina kultūru.
1: А Бог нас призвал.
0: Bet Dievs aicināja mūs.
1: Tur вообще никакой связь с славянской культурой.
0: Kuriem nav vispār nekāda sakara ar slāvu kultūru.
1: Поэтому Бог призывает, кого он хочет.
0: Tāpēc Dievs aicina jebkuru cilvēku. Tur, kur viņš...
1: Третий урок.
0: Trešā stunda.
1: У Бога есть право поменять наши планы.
0: Dievam ir tiesības mainīt mūsu plānus.
1: И его планы всегда лучше, чем наши.
0: Un viņa plāni vienmēr ir labāk nekā mūsē.
1: Пятый урок. Бог любит всех.
0: Piektā stunda. Dievs mīl visus.
1: Даже тех людей, о которых мы имеем какое-то иногда чувство или противность, да?
0: Pat tos cilvēks, pret kuriem mums ir jūtas, varbūt reizēm arī kaut kādas bailes vai arī nepatika.
1: Нам было страшно сюда приехать.
0: Mums bija bailes braukt
1: uz šiem. Ничего не знали.
0: Tāpēc, ka mēs neko nezinājām.
1: Но Бог любит всех.
0: Bet Dievs mīl visus.
1: И шестой урок.
0: Un sastā mācības stunda.
1: Мы должны стараться быть там, где нужда есть.
0: Mums ir jācenšās būt tur, kur ir vajadzība.
1: И быть готовы.
0: Un būt gataviem.
1: Когда Бог может нас призывать.
0: Kad Dievs var mūs aicināt.
1: Идти туда, где есть нужда.
0: Iet tur, kur ir vajadzība.
1: Поэтому это наше короткое свидетельство.
0: Tāda ir šī mūsu īsā liecība.
1: Мы очень благодарны Богом.
0: Mēs esam ļoti pateicīgi Dievam.
1: За то, что он нас призвал.
0: Kad Dievs mūs aicināja.
1: Направлял.
0: Virzīja.
1: И до сих пор позволяет нас жить в этой прекрасной стране.
0: Un joprojām atļaut dzīvot šajā brīnišķīgajā valstī.
1: Amen.
0: Amen.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браунс. Шай вакара рэдим атвертас дебесс мумс ар мумс калпос Алексис Браунс.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Дорогие братья и сестры!
2: Дорогие брали он масас!
1: Сегодня я хотел затронуть очень важную тему.
2: Un šodien gribētu apskatīt ļoti svarīgu tēmu.
1: Я хотел бы поговорить